все забыть и начать с нуля. А может, правда, в моей жизни нужно что-то поменять. Целый мир к твоим ногам, ну как же ты могла? И опять по кругу все как бумеранг.

Переживаем жизнь. А кто сказал, что нету права на ошибку? И в поисках родной души мы снова делаем попытку за попыткой. Мне не снишься ты, я тебе в ответ. Вот уж сколько дней, вот уж сколько лет. В небе две звезды подают нам знак, где теперь

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Весь город на одной волне.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтайте.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне, среди комет, ты та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, чтоб потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

алло. Ты в трубку плачешь, музыка орёт. Ты много значишь для меня, алло. Я выезжаю, но тут гололёд. Я выезжаю, но тебя несёт. Я обещаю, что ещё не всё. И будут танцы ночи напролёт. Я точно знаю то, что ты моё.

как в старом кино. В машине ночью целовались двое, им было все равно.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Ума-5 от Яндекса официально стал доступен для частных покупателей. Машины появились у дилеров в 41 регионе. Напомним, на первом этапе их продавали только таксопаркам и каршерингу. Но это не помешало Ума-5 стать самым популярным электромобилем в России. Цена с господдержка 2,5 миллионов. В августе на учет в России поставили 11 электромобилей «Атом». За все время были зарегистрированы 40 машин. Пока регистрации «Атомов» остаются минимальными. Это может говорить о том, что ритмичные производства и поставки до сих пор не начались. Напомним, в этом году планируют передать клиентам не меньше 3000 штук. В августе было продано 608 новых автомобилей марки «Волга». По-прежнему основным спросом пользуются кроссоверы К40 и К50. Они же «Джили Атлас» и «Манжара». Интерес к «Волгам» растет плавно. Машины поступили в продажу в середине июня. А за первый полный месяц в июле продали около 400 штук. И потенциал еще есть. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. По дизайну машина стала дороже и взрослее предшественника, подросла в габаритах и по дорожному просвету. Осовременили салон. На передней панели появился огромный горизонтальный экран мультимедийки, под капотом новый мотор и коробка передач. Подробнее обо всех изменениях BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Весь город на одной волне.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Удобный квадрат». В этом году обувь с квадратным мысом возвращается в моду благодаря тренду на графичные силуэты. В отличие от моделей с острыми носами, квадратные не сдавливают стопу и подходят для повседневной носки. Квадратный мыс удачно сочетается с платьями, костюмами и джинсами. При этом подобная деталь не перетягивает внимание, а наоборот, делает образ более завершенным. Осенью в тренде будут ботильоны длиной до щиколотки или середины голени, плотно облегающие ногу. Хотя встречаются и свободные варианты. Особенно актуально будет смотреться небольшой устойчивый каблук около 5-7 сантиметров. В цветовой гамме помимо классического черного, графитового, светло-молочного, бежевого и горького шоколада доминируют насыщенные оттенки. Яркий бутылочно-зеленый и голубой цвет. Кроме того, популярными этой осенью будут и блестящие туфли, усыпанные глиттером или расшитые бисером. Также кроссовки на тонкой подошве в ретро-стиле остаются нынче в тренде. Но если летом предпочтительные были варианты из текстиля в светлых оттенках, то осенью лучше отдавать предпочтение кожи или замши. Среди цветов тут актуальны бордовый, темно-синий, серый, хаки и шоколадные оттенки. Кроссовки эти хорошо сочетаются с джинсами, плащами и бомберами. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921 80 11 800 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
3: Да, здесь есть все, что нужно.
4: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: сантехников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Осень. Время вспомнить лучшее.
1: На

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Теперь прицепы доступны в покупку на средства регионального материнского капитала. Подробности уточняйте у консультантов магазинов «Сила».
4: ИП «Богданов Андрей Олегович», УГРН, ИП 304-103.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

тихо, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
3: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
2: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
3: Да, просто звони 5-20-09.
2: Эх, малой отличником станет.
3: Звони 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП «Морозово» и ННН 67-320-109-390. УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Для тех, кто давно подхватил вирус под названием «рыбалка», поехать в октябре на Нижнюю Волгу – это еще и возможность продлить свое персональное лето и попытаться там встретиться с замечательным бойцом – сазаном.
3: В ожидании рыбалки.
2: Осенью сазан понемногу начинает группироваться на закоряженных глубоких участках, особенно если те примыкают к подмытым обрывистым берегам. Вот там-то он и живет сейчас, и в поисках пропитания далеко не отлучается. Сазан – рыба боевая и сильного течения не боится. Но и осторожности этой рыбе не занимать, и при малейшей опасности он мгновенно скроется в затопленном буреломе. Вот где-то рядышком с этим подводным лесом и надо накрывать стол для сазана.
4: Где мои снасти?
2: Для серьезного соперника и снасть должна быть достойной. Ведь нередко насадкой соблазняются сазаны весом по 10-12 килограмм. При этом ощущения такие, как будто пытаешься удержать проходящую электричку. Удилище должно быть довольно мощным. Им и приманку с тяжелым грузом удобно забрасывать, и с рыбой справиться проще. Катушка обязательно вместительная, лучше с байтраннером. Хотя при умении всегда можно обойтись и старой доброй Невской. Леска – мононить, диаметром 0,4-0,45 мм, а поводок из мягкого материала, чтобы усыпить бдительность осторожной рыбы. Только удилища должны быть надежно закреплены, ведь при резкой поклевке улететь они могут мгновенно.
3: Не клюет.
2: Если где-то вкусно пахнет, то по струе сазан обязательно подойдет на угощение. Вот тут-то ему и надо предложить свое меню. Сазан – рыба всеядная, поэтому среди возможных лакомых блюд должны присутствовать черви, жмых, мясо моллюсков, перловец и так далее. Да и распаренные зерна кукурузы или пшеницы вполне могут служить рыбе обедом. Никогда не знаешь, что же предпочтительней для нее именно сегодня. Надо угадать.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.
7: Теряемся на этих улицах, безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего, постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику, инвентарь на даче, мойка, огромный ассортимент в Силе. Отмыть крыльцо, дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед, вперед за мойкой в Силу. Надежные мойки по отличным ценам, а также профессиональные консультации, гарантии качества и разнообразие моделей ждут тебя в сети магазинов Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

хотела. Делай, как королева. Отпускай. Наши мечты сгорают, и никто не узнает, как я тебя любил.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. От Госдумы до Горсовета в Карелии пройдет трехдневное голосование. Уже завтра в республике откроются избирательные участки. Жителям предстоит сделать выбор сразу на нескольких уровнях. Выбрать депутатов Государственной Думы России, депутатов Законодательного собрания Карелии, а в Костомукше также депутатов Городского совета. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. В дни голосования на избирательных участках республики будут работать общественные наблюдатели и представители политических партий. Их задача – обеспечить прозрачность процедуры, проконтролировать соблюдение избирательных прав граждан и своевременно реагировать на любые спорные ситуации. Всех жителей призывают прийти на выборы. Не оставайтесь в стороне от решения, которое определит будущее города, республики и страны. Минздрав Карелии начинает вакцинацию против гриппа. Первая партия вакцины уже поступила, об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в Карелию поступило более 130 тысяч доз вакцин «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри» для детей, «Флюэм» для взрослых. Вакцины распределяются в медицинские организации республики и по графику «Карелфарма» будут в ближайшее время доставлены во все учреждения, осуществляющие вакцинопрофилактику. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Минздрав планирует привить порядка 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Костомукши перекрыли дорогу. До 30 сентября временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. В это время там будут проводить работы по технологическому присоединению катка к коммунальным сетям. Водители призывают заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Любителя граффити оштрафовали в Костомукше. Члены административной комиссии в мэрии рассмотрели дела, связанные с граффити на стенах зданий. Я напомню, самовольное нанесение надписи, рисунков, граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности, это нарушение статьи закона Карелии об административных правонарушениях. В сентябре на некоторых зданиях Костомукши появились такие несанкционированные художества. Полиция установила личность, а административная комиссия единогласно приняла решение привлечь совершеннолетнего творца к ответственности и выписать художнику штраф 2000 рублей. Добавлю, что при повторном нарушении штраф возрастет вдвое. Сюжет «Цветочная ферма» в Костомукше объявлен лучшим в номинации «Информационный сюжет» на подведении итогов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ Капитал-2026». Сюжет подготовили журналист Наталья Плеканчук, оператор Иван Трофимов и режиссер Анна Базекская. В сюжете интересна история Натальи Плотниковой из Костомукши, которая вместе с мужем развивают цветочную ферму. Супруги работают в арктической зоне, где сельское хозяйство требует особого подхода. Церемония проходила в Уфе. И в этом году на конкурс поступило более 200 работ. 192 из них допустили к участию. Свои проекты представили 48 телекомпаний из 41 города России. В Костомукше начались занятия для школьников в кружке «Удивительный карельский». Ребята с 8 до 15 лет со всех школ города будут бесплатно раз в неделю изучать карельское наречие на базе центра внешкольной работы. Педагог Анна Никандрова, уроженка деревни Войница из семьи карелов, слышала карельский с рождения, а академически изучала язык уже в университете. Несколько лет Анна является педагогом начальных классов в гимназии Костомукши. Преподавать детям карельский язык в свое свободное время Анна решила сама. Ребята изучат темы, связанные с семьей, природой, животными и школой. На занятиях дети знакомятся с традиционными карельскими танцами, играми и песнями. В конце года группа поедет в Окнаволок, чтобы увидеть воочию и прочувствовать карельскую культуру. Занятия проходят в тесной связи с культурными сообществами нашего города. Далее новости Каливалы. Подразделение комплексного центра социального обслуживания населения по Каливальскому району объявляет благотворительную акцию «Урожай из добрых рук» для подопечных отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В рамках акции принимаются овощи, фрукты, садовые и лесные ягоды. Организаторы напоминают, что для людей старшего поколения очень часто стимулом для жизни является внимание, забота и поддержка людей. Комплексный центр принимает подарки – Калевали, по улице Заречная, 3 и по улице Пионерская, 15. Миграционный пункт отдела Министерства внутренних дел России по Калевальскому району уведомляет жителей о том, что в рамках подготовки и проведения единого дня голосования в 2026 году миграционный пункт района осуществляет прием населения 18, 19, 20 сентября с 8 до 20 часов по адресу Полевая, 4. И продолжается отключение электричества. Компания «Северные электрические сети» сообщает об очередных отключениях в связи с неотложными ремонтными работами на линии. Так, отключение электроэнергии затронет сразу два населенных пункта района. В поселке Кепа света не будет всю неделю с 21 по 25 сентября в период с 10 до 17 часов. А с 22 по 24 сентября подача электроэнергии будет приостановлена в поселке Войница. Там отключения пройдут с 9 до 16 часов. Будьте внимательны. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, небольшой дождь в течение дня обещают синоптики, хотя в целом тепло, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 9, плюс 13, возможен небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 11, плюс 14 градусов, также небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется максимум до плюс 12. При этом будет пасмурно, дождливо и ветер до 8 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радио Десерт. Мы угощаем.
2: Всем отличного продолжения этого дня. Побольше радостных событий, конечно же, эмоций. Ну, а мы готовы дарить вам наши радиодесерты и любимые песни до конца этого часа.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони.
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 5-20-09.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
6: «Элемент» делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
4: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Радиодесерт. Лакомое настроение.

И первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Николаю Гаврилову. Николай, хорошего вам настроения, веселого праздника. Пусть на вашем пути будет побольше вдохновения, поменьше преград и обязательно побольше людей, которые по-настоящему ценят и любят вас. С днем рождения!

Комплименты и поздравления принимает сегодня Татьяна Борисова. Для вас музыкальные приветы с пожеланиями хорошего настроения, прекрасного дня, море цветов, комплиментов и счастливых минут. С днем рождения!

Ольга Баранова сегодня принимает поздравления по случаю дня рождения. Ольга, ваши коллеги желают вам светлых эмоций, легкости в каждом шаге. Пусть эта жизнь дарит вам только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день.

И еще одно поздравление отправляется имениннице сегодняшнего дня. С удовольствием поздравляю Светлану Горбачеву. Света, пусть каждый момент твоей жизни будет полон красоты. Пусть люди рядом с тобой всегда будут добры и надежны. С тобой всегда рядом очень тепло. С днем рождения! Все поздравления и наилучшие пожелания сегодня для тебя.

0: Программа на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 55 95 03.
2: Нет, финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – «Мотоцентр Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в «Мотоцентре Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. «Мотоцентр Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
3: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Радио Десерт. Лучшее угощение.

Свой день рождения отмечает сегодня Владимир Маслов. Владимир, друзья и коллеги поздравляют вас с днем рождения, желают вам бодрости, удачи, побольше поводов для радости и хорошего настроения, успехов и исполнения самых заветных желаний. С днем рождения!

Ну, следующее поздравление отправляется Савину Михаилу. Ваши коллеги желают, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути. Пусть все задуманное вами сбывается легко и, главное, быстро. Хорошего настроения и ощущения счастья. С днем рождения!

Алена Карельская сегодня принимает поздравления и подарки по случаю своего дня рождения. Алена, пусть все ваши мечты превращаются в планы, ну а планы в реальность. Желаю вам гармонии и прекрасного настроения.

И еще одно поздравление отправляется Дмитрию Гордееву. Ваши коллеги желают вам, чтобы в жизни было совсем немного суеты, но зато много задора, смеха и тепла. А все изменения в жизни были только к лучшему. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagrupp.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BLG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Li-Auto начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 миллионов 700 тысяч рублей. «Волга» расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Им

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я кричал эти песни про себя, заполнял пустоту.

0: на одной волне. Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800. 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия, мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
3: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. От Госдумы до Горсовета в Карелии пройдет трехдневное голосование. Уже завтра в республике откроются избирательные участки. Жителям предстоит сделать выбор сразу на нескольких уровнях. Выбрать депутатов Государственной Думы России, депутатов Законодательного собрания Карелии, а в Костомукше также депутатов Городского совета. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. В дни голосования на избирательных участках республики будут работать общественные наблюдатели и представители политических партий. Их задача – обеспечить прозрачность процедуры, проконтролировать соблюдение избирательных прав граждан и своевременно реагировать на любые спорные ситуации. Всех жителей призывают прийти на выборы. Не оставайтесь в стороне от решения, которое определит будущее города, республики и страны. Минздрав Карелии начинает вакцинацию против гриппа. Первая партия вакцины уже поступила, об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в Карелию поступило более 130 тысяч доз вакцин «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри» для детей, «Флюэм» для взрослых. Вакцины распределяются в медицинские организации республики и по графику «Карелфарма» будут в ближайшее время доставлены во все учреждения, осуществляющие вакцинопрофилактику. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Минздрав планирует привить порядка 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Костомукши перекрыли дорогу. До 30 сентября временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. В это время там будут проводить работы по технологическому присоединению катка к коммунальным сетям. Водители призывают заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Любителя граффити оштрафовали в Костомукше. Члены административной комиссии в мэрии рассмотрели дела, связанные с граффити на стенах зданий. Я напомню, самовольное нанесение надписи, рисунков, граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности, это нарушение статьи закона Карелии об административных правонарушениях. В сентябре на некоторых зданиях Костомукши появились такие несанкционированные художества. Полиция установила личность, а административная комиссия единогласно приняла решение привлечь совершеннолетнего творца к ответственности и выписать художнику штраф 2000 рублей. Добавлю, что при повторном нарушении штраф возрастет вдвое. Сюжет «Цветочная ферма» в Костомукше объявлен лучшим в номинации «Информационный сюжет» на подведении итогов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ Капитал-2026». Сюжет подготовили журналист Наталья Плеканчук, оператор Иван Трофимов и режиссер Анна Базекская. В сюжете интересна история Натальи Плотниковой из Костомукши, которая вместе с мужем развивают цветочную ферму. Супруги работают в арктической зоне, где сельское хозяйство требует особого подхода. Церемония проходила в Уфе, и в этом году на конкурс поступило более 200 работ. 192 из них допустили к участию. Свои проекты представили 48 телекомпаний из 41 города России. В Костомукше начались занятия для школьников в кружке «Удивительный карельский». Ребята с 8 до 15 лет со всех школ города будут бесплатно раз в неделю изучать карельское наречие на базе центра внешкольной работы. Педагог Анна Никандрова, уроженка деревни Войница из семьи карелов, слышала карельский с рождения, а академически изучала язык уже в университете. Несколько лет Анна является педагогом начальных классов в гимназии Костомукши. Преподавать детям карельский язык в свое свободное время она решила сама. Ребята изучат темы, связанные с семьей, природой, животными и школой. На занятиях дети знакомятся с традиционными карельскими танцами, играми и песнями. В конце года группа поедет в Окнаволок, чтобы увидеть воочию и прочувствовать карельскую культуру. Занятия проходят в тесной связи с культурными сообществами нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет

0: Представляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупателей ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса, рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски, товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, небольшой дождь в течение дня обещают синоптики, хотя в целом тепло, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 9, плюс 13, возможен небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланч в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланч ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова, ИНН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь, ремонтник, слесарь, электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров.

0: дилеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя в Ардек на Интернациональную 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня в Ардек в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 100 подарков своим покупателям. До 15 октября соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 3000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, дрель-шуруповерт, шлифовальную машинку и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 15 сентября до 15 октября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать у консультантов сети магазинов «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

А, в поисках себя на западе. Сколько же у нас на завтра дел? Я бы все перебрал бы назад, но бед. Я временами так зол, чтоб сказать, но нет. Стереотипами замкнутый, как болиде поворот, только за крутым. Перемены вряд ли смогут меня закрыть.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

просишь лишних, не строишь глазки, не спишь, не видишь и не краснеешь, темнеешь кожей, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

звезд, ты кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь мысли на расстоянии, пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты, смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Шуршание листьев под ногами. Музыка осени
1: на местном радио.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Знаешь, даже не знать, что ты со мной. Два, три. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима. Снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. От Госдумы до Горсовета в Карелии пройдет трехдневное голосование. Уже завтра в республике откроются избирательные участки. Жителям предстоит сделать выбор сразу на нескольких уровнях. Выбрать депутатов Государственной Думы России, депутатов Законодательного собрания Карелии, а в Костомукше также депутатов Городского совета. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. В дни голосования на избирательных участках республики будут работать общественные наблюдатели и представители политических партий. Их задача – обеспечить прозрачность процедуры, проконтролировать соблюдение избирательных прав граждан и своевременно реагировать на любые спорные ситуации. Всех жителей призывают прийти на выборы. Не оставайтесь в стороне от решения, которое определит будущее города, республики и страны. Минздрав Карелии начинает вакцинацию против гриппа. Первая партия вакцины уже поступила, об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в Карелию поступило более 130 тысяч доз вакцин «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри» для детей, «Флюэм» для взрослых. Вакцины распределяются в медицинские организации республики и по графику «Карелфарма» будут в ближайшее время доставлены во все учреждения, осуществляющие вакцинопрофилактику. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Минздрав планирует привить порядка 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. В Костомукше перекрыли дорогу. До 30 сентября временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. В это время там будут проводить работы по технологическому присоединению катка к коммунальным сетям. Водители призывают заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Любителя граффити оштрафовали в Костомукше. Члены административной комиссии в мэрии рассмотрели дела, связанные с граффити на стенах зданий. Я напомню, самовольное нанесение надписей, рисунков, граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности, это нарушение статьи закона Карелии об административных правонарушениях. В сентябре на некоторых зданиях Костомукше появились такие несанкционированные художества. Полиция установила личность, а административная комиссия единогласно приняла решение привлечь совершеннолетнего творца к ответственности и выписать художнику штраф 2000 рублей. Добавлю, что при повторном нарушении штраф возрастет вдвое. Сюжет «Цветочная ферма» в Костомукше объявлен лучшим в номинации «Информационный сюжет» на подведении итогов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ Капитал-2026». Сюжет подготовили журналист Наталья Плеканчук, оператор Иван Трофимов и режиссер Анна Базекская. В сюжете интересная история Натальи Плотниковой из Костомукши, которая вместе с мужем развивает цветочную ферму. Супруги работают в арктической зоне, где сельское хозяйство требует особого подхода. Церемония проходила в Уфе, и в этом году на конкурс поступило более 200 работ. 192 из них допустили к участию. Свои проекты представили 48 телекомпаний из 41 города России. В Костомукше начались занятия для школьников в кружке «Удивительный карельский». Ребята с 8 до 15 лет со всех школ города будут бесплатно раз в неделю изучать карельское наречие на базе Центра внешкольной работы. Педагог Анна Никандрова, уроженка деревни Войница из семьи карелов, слышала карельский с рождения, а академически изучала язык уже в университете. Несколько лет Анна является педагогом начальных классов в гимназии Костомукши. Преподавать детям карельский язык в свое свободное время она решила сама. Ребята изучат темы, связанные с семьей, природой, животными и школой. На занятиях дети знакомятся с традиционными карельскими танцами, играми и песнями. В конце года группа поедет в Окнаволок, чтобы увидеть воочию и прочувствовать карельскую культуру. Занятия проходят в тесной связи с культурными сообществами нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупатели ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь». Бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, небольшой дождь в течение дня обещают синоптики, хотя в целом тепло, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 9, плюс 13, возможен небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Весь город на одной волне.

0: 104 FM.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Корейский Акатеш». Еще не вечер.
2: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Жгучие брюнетки отмечают сегодня свой, хоть и неофициальный, но праздник. Так что это лишний повод устроить своей черноволосой подруге или родственнице приятный сюрприз. Но я поздравляю всех причастных с этой приятной датой, и давайте начинать этот вечер вместе. Меня зовут Наталья Попова, я проведу этот час у микрофона, Александр Баранов за пультом, и у нас еще не вечер.

7-0-27, телефон нашего эфира и 911-402-2040, мобильный номер для ваших смс-сообщений. Так что, если есть повод, хотите адресовать кому-то теплые слова или просто послушать какую-то песню особую, обязательно пишите, звоните, будем слушать. Ну а сегодня, накануне 47-го дня рождения, в детском саду «Солнышко» открыли спортивный городок. Если вы хотите менять Костомукшу и создавать какие-то новые инициативы для города, участвуйте в программе «Творчество регионов. Школа преобразования современного города». Что за программа, как стать участником, расскажу через несколько минут. И водитель комбината Дмитрий Золотоверх вошел в топ-10 международного конкурса профмастерства. Какова конкуренция и как сам Дмитрий оценивает свое выступление, расскажу сегодня в рубрике «Сильное звено». Ну а чтобы добавить настроение сегодняшнему вечеру, разыграем билет в аквапарк Синеранта, чтобы уже в эти выходные кто-то из вас смог поплавать и с удовольствием насладиться в городском бассейне. Также разыграем порцию крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы и круассан с красной рыбой и творожным сыром с Рафом от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Еще не вечер!
4: Ну а прямо сейчас наш музыкальный привет отправляется Мирону, который в эти минуты находится в кресле у стоматолога, ну и попутно слушает местное радио. Мирон, держись, помни все ради твоей прекрасной улыбки. Ты красавчик.

0: праздник каждый день.
1: Сегодня в детском саду «Солнышко» открыли целый спортивный городок. Здесь установлена площадка для активных игр и полоса препятствий. Для безопасности уложено мягкое покрытие. 19 сентября «Солнышко» отметит день рождения. Первому детскому саду «Костомукша» исполнится уже 47 лет. Сейчас сюда ходят 240 детей, и пусть подарок от комбината поможет им всем становиться здоровее, сильнее и крепче. Дети сразу же смогли опробовать новые модули, тренажеры, и, ну, судя по тому, что уходить с прогулки никто не хотел, в общем, площадка детям понравилась. Ну, а я напомню, что программу «Спортивное детство» Карельский Акатыш запустил 5 лет назад. За это время площадки появились в детских садах «Кораблик», «Березка», «Сказка», «Золотой ключик», и в следующем году на очереди «Ауринка».

0: Важно знать.
1: Важно знать.
0: Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
2: Ну, а если вы хотите менять Костомукшу и создавать новые инициативы для города, участвуйте в программе творчества регионов «Школа преобразований современного города». Для участия приглашают просто активных жителей, представителей учреждений культуры и образования, некоммерческих образований, а также общественных и творческих каких-то сообществ. Вместе участники пройдут путь от идеи до прототипа социокультурной или креативной инициативы, основанной на локальной идентичности Костомукши. Лучшие проекты могут быть рекомендованы к дальнейшей грантовой поддержке. Первый вебинар пройдет уже завтра. Тема «Работа с индустриальными городами. Вызовы и точки роста». Проведет встречу бренд-стратег, сооснователь агентства «Асмысл» Наталья Маковская. Я добавлю, что программа проводится благотворительным фондом «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь» и грантовой поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: сильное звено.
1: Водитель комбината Дмитрий Золотоверх вошел в топ-10 международного конкурса профмастерства. 37 профессионалов из России, Армении, Беларуси, Казахстана и Узбекистана приняли участие в 5-м международном чемпионате «Клуб операторов БелАЗ-2026», который проходил в Беларуси. Сотрудник рудоуправления Дмитрий Золотоверх достойно представил карельский «Акатыш», заняв 9-е место. Вместе с ним в Беларусь ездил водитель-инструктор комбината Дмитрий Петров, чтобы поддержать коллегу и передать опыт, потому что сам он участвовал в чемпионате в 2023 году. Ну и традиционно чемпионат проходил в 2 этапа. Была теория и практика управления БелАЗом грузоподъемностью 130 тонн. Надо было проехать неровности, сделать восьмерку, параллельную парковку, габаритный коридор и заезд задним ходом в гараж. В прошлом году Дмитрий занял 3-е место в местном конкурсе профмастерства, но и для него участие уже в международном чемпионате было таким вот крутым вызовом. Дмитрий рассказал, что атмосфера была дружелюбной, конкурс принес много интересных знакомств и новый опыт. Отставание от лидеров оказалось совсем небольшим, но в его случае все решали секунды. Оценивая свой результат, Дмитрий считает, что ему немного не хватило уверенности и нужно подтянуть теорию. Но это отличный стимул расти дальше.

Друзья, когда за окном серость, организму особенно нужны тепло и приятные эмоции. Плавание – идеальный способ снять стресс, укрепить иммунитет и просто поднять себе настроение. Хотите отправиться в бассейн совершенно бесплатно? Тогда этот конкурс для вас. Делайте погромче. Мы разыгрываем билеты в наш бассейн, чтобы вы смогли устроить себе идеальный отдых. Чтобы насладиться этим отдыхом, вам и надо, прослушав сплетенный из двух треков такой вот симбиоз, определить обе песни. Итак, давайте послушаем.

друзья, фрагмент сплетенных двух песен вы только что прослушали, и чтобы забрать сертификат в бассейн, вам надо определить каждую песню, не исполнителя, а именно песню. Так что присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040. Автор 17-го СМС отправится наслаждаться в бассейн, возможно, уже завтра. Поехали!

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно с 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все – тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом, покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Ну что, друзья, у нас есть победитель. Надо сказать, что, ну, все сегодня узнали и Миа Бойку, ее песню «Хочет», и, конечно же, дуэт Айсгейгера и Зиверт Банд. Но счастливое СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 1358. Поэтому ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь полноценным выходным днем в бассейне. Приходите к нам за сертификатом, и, собственно, уже в выходные вы сможете пойти и спокойно, с удовольствием покупаться. Я тебе нужна.

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируете идеальный вечер, но не хотите стоять у плиты или не знаете, что приготовить, оставьте это профессионалам, потому что прямо сейчас мы разыграем порцию сочных крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Делайте приемники погромче, традиционно мы поставим вам фрагмент песни, но одно слово скроем за специальным звуковым сигналом. Давайте послушаем.

Фрагмент песни вы услышали. 911-402-2040. Присылайте на этот номер пропущенное слово и чье СМС с правильным ответом станет сегодня 16-м, отправится наслаждаться вкусным ужином или обедом папе Роме. Поехали! Поехали!

Ну что, друзья, я хочу сказать, что здесь с этим конкурсом, с конкурсом справились абсолютно все, поэтому прямо сейчас делаем скрин сообщения и считаем, чье СМС было 16-м и 16-е сообщение. 16-е сообщение. Так. 16-е сообщение пришло к нам с номера, который заканчивается на 0771. Ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь вкуснейшими крылышками от папы Ромы. Как это сделать, напишу вам в ответном сообщении. Ну и на этой, надеюсь, приятной ноте, друзья, я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего всем вечера и прекрасного настроения. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на местном радио. Ждете праздника? Он уже здесь. С 12 сентября каждую вторую субботу месяца в студии «Джем» «Музлото» и «Автопати». Проводите время весело с друзьями. Отдыхайте в студии «Джем» каждую вторую субботу месяца. «Джем», Антикайнина, 16. Телефон для справок 921-80-11-800-18+. Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сигежа Групп приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Телефон для справок 921-528-8200. Все вакансии на сайте sigejagroup.com.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
4: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
5: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. От Госдумы до Горсовета в Карелии пройдет трехдневное голосование. Уже завтра в республике откроются избирательные участки. Жителям предстоит сделать выбор сразу на нескольких уровнях. Выбрать депутатов Государственной Думы России, депутатов Законодательного собрания Карелии, а в Костомукше также депутатов Городского совета. Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. В дни голосования на избирательных участках республики будут работать общественные наблюдатели и представители политических партий. Их задача – обеспечить прозрачность процедуры, проконтролировать соблюдение избирательных прав граждан и своевременно реагировать на любые спорные ситуации. Всех жителей призывают прийти на выборы. Не оставайтесь в стороне от решения, которое определит будущее города, республики и страны. Минздрав Карелии начинает вакцинацию против гриппа. Первая партия вакцины уже поступила, об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, в Карелию поступило более 130 тысяч доз вакцин «Савигрипп» и «Ультрикс Квадри» для детей, «Флюэм» для взрослых. Вакцины распределяются в медицинские организации республики и по графику «Карелфарма» будут в ближайшее время доставлены во все учреждения, осуществляющие вакцинопрофилактику. Перед наступлением эпидсезона по гриппу и ОРВИ Минздрав планирует привить порядка 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции. Костомукши перекрыли дорогу. До 30 сентября временно перекрыт участок дороги в районе строящегося крытого ледового катка. В это время там будут проводить работы по технологическому присоединению катка к коммунальным сетям. Водители призывают заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Любителя граффити оштрафовали в Костомукше. Члены административной комиссии в мэрии рассмотрели дела, связанные с граффити на стенах зданий. Я напомню, самовольное нанесение надписей, рисунков, граффити на здания, строения, сооружения, находящиеся в частной, государственной или муниципальной собственности, это нарушение статьи закона Карелии об административных правонарушениях. В сентябре на некоторых зданиях Костомукши появились такие несанкционированные художества. Полиция установила личность, а административная комиссия единогласно приняла решение привлечь совершеннолетнего творца к ответственности и выписать художнику штраф 2000 рублей. Добавлю, что при повторном нарушении штраф возрастет вдвое. Сюжет «Цветочная ферма» в Костомукше объявлен лучшим в номинации «Информационный сюжет» на подведении итогов Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ Капитал-2026». Сюжет подготовили журналист Наталья Плеканчук, оператор Иван Трофимов и режиссер Анна Базекская. В сюжете интересная история Натальи Плотниковой из Костомукши, которая вместе с мужем развивает цветочную ферму. Супруги работают в арктической зоне, где сельское хозяйство требует особого подхода. Церемония проходила в Уфе. И в этом году на конкурс поступило более 200 работ. 192 из них допустили к участию. Свои проекты представили 48 телекомпаний из 41 города России. В Костомукше начались занятия для школьников в кружке «Удивительный карельский». Ребята с 8 до 15 лет со всех школ города будут бесплатно раз в неделю изучать карельское наречие на базе центра внешкольной работы. Педагог Анна Никандрова, уроженка деревни Войница из семьи карелов, слышала карельский с рождения, а академически изучала язык уже в университете. Несколько лет Анна является педагогом начальных классов в гимназии Костомукши. Преподавать детям карельский язык в свое свободное время она решила сама. Ребята изучат темы, связанные с семьей, природой, животными и школой. На занятиях дети знакомятся с традиционными карельскими танцами, играми и песнями. В конце года группа поедет в Окнаволок, чтобы увидеть воочию и прочувствовать карельскую культуру. Занятия проходят в тесной связи с культурными сообществами нашего города. Далее прогноз погоды. Спонсор – магазин «Каляка», расположенный на втором этаже торгового центра «Пирамида» на бульваре Лазарева, 6. Магазин «Каляка» поздравляет всех с началом учебного года и приглашает на школьный базар. Покупатели ждут большой выбор канцелярских товаров для школы и офиса. Рюкзаки, художественные товары, тетради, обложки, ручки, карандаши и краски. Товары для творчества, развивающие игры. Здесь же товары для праздников, упаковка, воздушные шары и многое другое. Для постоянных покупателей покупателей действует система скидок. Магазин «Каляка», партнер программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь», бульвар Лазарева, 6, второй этаж, торговый центр «Пирамида». Костомукша сегодня облачно, небольшой дождь в течение дня обещают синоптики, хотя в целом тепло, температура воздуха плюс 12-15 градусов, ветер до 10 метров в секунду. Завтра в Костомукше ожидается плюс 9, плюс 13, возможен небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина, 6, 3 подъезд, цокольное помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ННН 67-320-109-390, УГРН 32-567-5-0-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервис на постоянную работу требуется машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухни «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: я снег.
1: Реклама на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Весь город на одной волне.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: Для тех, кто давно подхватил вирус под названием «рыбалка», поехать в октябре на Нижнюю Волгу – это еще и возможность продлить свое персональное лето и попытаться там встретиться с замечательным бойцом – сазаном.
3: В ожидании рыбалки.
2: Осенью сазан понемногу начинает группироваться на закоряженных глубоких участках, особенно если те примыкают к подмытым обрывистым берегам. Вот там-то он и живет сейчас, и в поисках пропитания далеко не отлучается. Сазан – рыба боевая и сильного течения не боится. Но и осторожности этой рыбе не занимать. И при малейшей опасности он мгновенно скроется в затопленном буреломе. Вот где-то рядышком с этим подводным лесом и надо накрывать стол для сазана.
4: Где мои снасти?
2: Для серьезного соперника и снасть должна быть достойной. Ведь нередко насадкой соблазняются сазаны весом по 10-12 килограмм. При этом ощущения такие, как будто пытаешься удержать проходящую электричку. Удилище должно быть довольно мощным. Им и приманку с тяжелым грузом удобно забрасывать, и с рыбой справиться проще. Катушка обязательно вместительная, лучше с байтраннером. Хотя при умении всегда можно обойтись и старой доброй Невской. Леска – мононить, диаметром 0,4-0,45 мм, а поводок из мягкого материала, чтобы усыпить бдительность осторожной рыбы. Только удилища должны быть надежно закреплены, ведь при резкой поклевке улететь они могут мгновенно.
3: Не клюет.
2: Если где-то вкусно пахнет, то по струе сазан обязательно подойдет на угощение. Вот тут-то ему и надо предложить свое меню. Сазан – рыба всеядная, поэтому среди возможных лакомых блюд должны присутствовать черви, жмых, мясо моллюсков, перловиц и так далее. Да и распаренные зерна кукурузы или пшеницы вполне могут служить рыбе обедом. Никогда не знаешь, что же предпочтительней для нее именно сегодня. Надо угадать.
5: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место».
6: В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: 18, 19 и 20 сентября проводятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Избиратели, подавшие заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, могут проголосовать в любое удобное время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября на федеральном портале выборы.gov.ru. Избирателей, голосующих на избирательных участках, мы ждем 18, 19 и 20 сентября ежедневно. С 8 утра до 20 часов вечера. Моя Карелия – мой выбор.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Тема выпуска «Дорого-богато». Стилисты назвали 4 рабочих приема выглядеть визуально дороже осенью. В первую очередь эксперты отметили, что правильная посадка одежды делает образ зрительно богаче. Проверьте 3 точки – плечо, длина рукава и низ брюк. Иногда подшить вещь на пару сантиметров или убрать лишний объем в ателье эффективнее, чем покупать новую одежду. Далее стилисты советуют выбирать для себя одежду с четкой геометрией. Узкую юбку с объемным свитером, прямые брюки с длинным пальто. А вот самым недооцененным приемом люксовой стилизации эксперты называют редактуру. По их словам, достаточно перед выходом снять лишний аксессуар или лишние вещи и посмотреть на весь образ заново. Иногда просто лишняя подвеска, слишком активная сумка или еще один акцент делают ваш образ зрительно дешевле. В завершение стилисты напомнили о качестве материалов одежды. Не обязательно покупать дорогой кашемир. Важнее, как материал выглядит в движении. Выбирайте ткани, которые держат форму и красиво драпируются. Плотную шерсть, хлопковый поплин, качественный деним или матовый трикотаж. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление свежих коллекций одежды, немецкие бренды «Balmer» и «Unik», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут новые коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Риг». В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платья, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: К концу дня чувствуете усталость и дискомфорт в стопах? Обратите внимание на индивидуальные стельки, которые можно изготовить в Костомукше всего за 30 минут. Консультация, диагностика стоп, рекомендации и готовые стельки, созданные именно под ваши стопы. Здесь же для вас педикюр для мужчин, женщин и детей любой сложности. Работа с проблемными стопами. Не терпите дискомфорт, обратитесь к специалисту. Предварительная запись по телефону 921-456-74-30. Ленина 6, 3 подъезд, Цокольное помещение. Ищите новые входные или межкомнатные двери? Приходите в офис «Северный город» на Октябрьскую, 7. Здесь вам подберут правильные двери нужной расцветки, а также помогут с установкой как входных, так и межкомнатных дверей от проверенных партнеров с большим опытом работы в сфере установки дверей. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7, первый подъезд. Ювелирные украшения из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными камнями для себя и любимых покупайте в салоне «Золото» в самом центре города. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Осенью как никогда хочется чего-то вкусненького. Попробуйте новинку в кафе «Русса». Закрытые бургеры трех видов. Чикенбургер с курицей, фирменный бургер с креветкой и классический бургер с говяжьей котлетой. Приходите на бизнес-ланчи в кафе «Русса». Стоимость всего 450 рублей. Меню на бизнес-ланчи ловите в группе ВКонтакте «Пицца Русса». Возможно, доставка по городу. Приходите, приезжайте или просто звоните и заказывайте любимые блюда по номеру 911-434-0168. Доставку осуществляет ИП Морозова и ИНН 67-320-109-390. ОГРН 32-567-500-429-97. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. В таком сервисе на постоянную работу требуются машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, уборщик производственных и служебных помещений на период отсутствия основного работника. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52, 921-629-96-85. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подвал 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков по строительству, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-1001-001-663. Мечтаете о новой кухне? Приходите в офис ведущего производителя «Вардек» на Интернациональную, 15. Опытные менеджеры смоделируют кухню вашей мечты, предложат разнообразные цветовые решения, подберут материалы и фурнитуру. Ознакомятся с стоимостью, подберут различные ценовые варианты. Кухня «Вардек» в Костомукше – это немецкое качество по очень демократичной цене. Улица Интернациональная, 15, здание магазина «Автолайн». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-168-60. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре. На любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба».
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. BillG возобновил производство дорестайлинговой версии кроссовера X50. В Беларуси машины уже поступили в продажу. Ждем их в России. Главное обновление под капотом. Вместо более дорогих и сложных в содержании турбо-тройки и робота, кроссовер получил консервативную связку атмосферного бензинового двигателя и классического автомата. Ли Авто начал передавать покупателям кроссоверы L9 в новой топовой комплектации Livis. Они отличаются новой продвинутой подвеской, более комфортными креслами с режимом невесомости и множеством других фишек. Например, продвинутым климат-контролем с индивидуальными настройками для первых двух рядов. Цена от 12 700 000 рублей. «Волга» расширила дилерскую сеть до 35 городов. В общей сложности у возрожденной марки уже 80 салонов. С сентября «Волгу» можно купить в Самаре, Кемерове, Пензе, Смоленске, Брянске и других городах. А в большинстве городов-миллионников бренд представлен еще с лета. Напомним, в линейке «Волги» три модели на базе «Джили». В этом году «Москвич» отмечает свое 80-летие. Долгая история завода началась сразу после Великой Отечественной войны. Первой моделью стал легендарный 400-й «Москвич», первый массовый советский автомобиль. 90-е годы почти убили марку. В 2002-м конвейер АЗЛК остановился, но потом был запущен снова. Подробнее историю «Москвича» расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
1: Программа выходит при поддержке магазина «Автолайн». В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акадыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!

0: все не так. Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобой.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор

Слышу свет темных аллеек, где моя Мишель. Через Арбат до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

0: Но почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда.
1: Местное время 0 часов.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты